ꯑꯎꯟ ꯕꯣꯠꯀꯤꯗꯃꯛ ꯆꯠꯊꯕ ꯃꯤꯑꯣꯠ ꯃꯤꯅꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯠꯄ ꯇꯨꯞꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯅꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯎꯟ ꯕꯣꯠꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯠ ꯃꯤꯅꯩ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯠꯂꯤ